All-Inclusive Light с гратисбиванием за два от рока. Терме Тухел, Хрвашка. Там вас бы отпаляло то полетие, на море, у хрибе или на спонтанный викенд побег. Новый BMW X3 е приправлен на все. Изберите свое новое возило из залога и прихраните от 10 000 евро далее. Искористите полетную понудбу и отпелите свой BMW X3 за пополно доживетие. Автовалис Любляна.